0: Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь,